Заводская удворона, Серег секси лилиом, Заводская кичалят и голомбом. Серег секси лилиом, Эл Гермоса с удворона,